Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

защиту веры и свободы. Россия нас к оружию призовет, и по велению точно вопреки.

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмат Хаджи Кадыров и как учил нас

0: с Грозным.
1: 8:03, время в столице, друзья. Доброе, бодрое утро. Ну что ж, у микрофона я, Фариза Саадаева, и вы слушаете любимое и родное радио на волне 105 и 4 FM, радио Грозный. Напомню, что сегодня в вашей компании я пробуду до 12 ровно. Всем вам я желаю хорошего дня и отличного настроения на весь день. А также напомню, что впереди нас ждет все самое интересное, поэтому не переключайтесь и оставайтесь с нами на любимой волне. Слушайте радио Грозный, и следующая композиция радует нас Мурат Дударов, «Хазайо». Она называется. Приятного прослушивания!

0: Город Гудермес, торговый центр Мегасити.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

Города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной.

0: национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер T4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели T4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». 105.4 FM.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. Мы также продолжаем точитку ваших самых добрых и теплых сообщений в прямом эфире. И вот одно из них. Дедикхал Масери, хочу передать большой привет Бушаевой Хавашке. Передаем ей большой салам, маршал. Желаем хорошего и отличного дня. Далее, Дедикхал Масери, хотелось бы поздравить с днем рождения свою любимую подругу Мадину и пожелать ей счастья. Прекрасное сообщение. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Дал Ирсия дается он еще рашной в качестве подарка от радиостанции. Грозно звучит следующая композиция.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив Экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой Экспо.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Внимание! Toyota Service Goiti сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goiti. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и

0: проводил мастер-класс, я не знал, как провести, но делал для него мастер-класс по линогравюре. Опять же, техника линогравюры, каллиграфии никто не пишет. То есть я пришел на выставку, после выставки мастер-класс, я до этого никогда не делал мастер-класс по линогравюре, не был даже знаком с этой техникой, но посмотрел пару роликов в Ютубе, понял, что через это можно передать каллиграфию, и плюс был в том, что каждый участник мастер-класса в конце мастер-класса через 2 часа ушел со своей картины. Вот это была задача моя, потому что научиться классической каллиграфии классическим образом, то есть чернилами на бумаге, очень сложно за один мастер-класс.
1: Есть ли в этой выставке работа, которая далась вам тяжелее остальных?
0: Я как делал, если картина не идет, то есть иногда бывает, что вот ты не знаешь, как его закончить. Я просто оставляю его и начинаю делать что-то другое. И со временем все равно возвращаешься к ней. И я, например, одну работу писал 2 месяца, я не мог подобрать цвет. Это не значит, что я 2 месяца ничего не смотрел на эту картину и думал, нет, я занимался другими делами, и просто когда появилось время, я вернулся и доработал. Ну, самая короткая работа, которая была написана, была за 5 часов. А я всю ночь сидел, такое щелкнуло, ночью такой проснулся и начал писать. Потому что в основном там какие-то пейзажи, аяты и цвета приходят обычно во сне. Задача какая? Как только проснуться, обычно говорят, что есть 5-6 секунд, чтобы запечатлеть память и то, что увидел во сне. Соответственно, задача перенести все это на холст, на бумагу или на другой материал, уже на керамику.
1: Что вас вдохновляло во время создания этой выставки? И какие эмоции вы хотите ею вызвать у зрителя?
0: Ну, эта серия, опять же, если я напоминаю, что я 3 года ждал этой выставки в Москве, и, соответственно, она была для меня важна. Почему? Потому что Музей Востока тоже один из ведущих музеев мира в этом направлении, и, соответственно, я боялся ударить грязь лицом в грязь, как говорится. И на выставку я знал, что придут большое количество представителей арабского мира, что так и было, потому что там были из посольства Катара, из посольства Бахрейна, иранцы, арабы, короче, приехали. Здесь больше не было не вдохновение, а, скорее всего, мотивация, потому что я понимал, что после выставки Музея Востока, которая длилась почти 2 месяца, у меня будет еще масса предложений продолжить, и, соответственно, я подошел так более профессионально, уже так оставил вдохновение. И вот это меня вдохновило в том, что я после выставки получу какую-то обратную связь, так и получилось, потому что после выставки появилась масса предложений, либо участвовать в каком-то документальном фильме о каллиграфии, выставиться там за пределами, то есть в странах Ближнего Востока. То есть вот это вот и дает мотивацию. Почему? Потому что я, как каллиграф из Чечни, показываю культуру нашего народа. Каллиграфия — это огромная часть истории. Мы до там, Советского Союза пользовались арабской письменностью. И мы сейчас находим, то есть когда вы очень узко занимаетесь одной проблемой, одним вопросом, то есть я занялся каллиграфией, и появилось очень много информации про Кораны, которые были написаны чеченцами там в 15 веке, 17 веке, 18. Люди показывают, вот смотрите, у нас люди не задумывались, что это история. То есть для них это был священный Коран. Но как специалист скажу, что иногда на полях этих старых Коранов велась запись. Например, в очень многих местах, мечети хранился, вот этот тептер хранился. Его там мула, там имам, можно как удобно называть. Он записывал туда, например, брачный контракт там. Не брачный контракт, а тот, кто на кем женился, кто дал кому долг. То есть это была такая книга, которая хранилась в мечети. Люди приходили, говорили, вот я этому человеку одолжил вот столько денег, он записывал. И человек, который не знает вот это, он думает, что у него дома хранится только Коран, а на полях этого Корана записана огромная информация. То есть, соответственно, сейчас я с коллегами занимаюсь поиском вот таких артефактов, которые можно показать, что у нас была письменность. Очень много вопросов. Например, если посмотреть наши древние кладбища, мы видим, что там есть стелы, чурч, который написан арабским языком. То есть их можно читать. Специалист приходит и видит, кто там похоронен. Он был воином, он был там мастером каким-нибудь.
1: Расскажите, насколько личными являются ваши работы и где, как наши радиослушатели могут их посмотреть?
0: Эти работы глубоко личные. Дело в том, что в 91-м году, и мне тогда было сколько, 10-11 лет, отец поехал в Мекку, в хадж. Это был первый рейс из Чеченской республики. Он был в Мекке. Привез тарелку круглую, исписанную вся арабской каллиграфией. То есть никто его не мог читать. Отец там всем рассказывал. Он был учителем истории, соответственно, он мог часами рассказывать истории про хадж. И всем передавались. И я такой мальчишкой сидел и тоже мечтал вот когда-нибудь этим разобраться. Хотя на тот момент я ходил в медресе, но навряд ли тогда это никто не знал, что это такое. То есть все знали, что там написано какой-то...

0: Тевет, Сура, но никто не мог прочитать и пытались разобраться. Я еще тогда мечтал, наверное, когда-нибудь хотел бы вот так продемонстрировать всем, вот смотрите, как я могу, это такие мальчишские такие, знаешь, фантазии, с учетом того, что как все у нас, на семье было много, и, соответственно, я был средним, и получить внимание старших, это было достаточно сложно, нужно было очень сильно постараться. Я хотел еще в детстве там постараться, чтобы на меня обратили внимание. А если говорить честно, ну, конечно, если перейти уже в взрослую жизнь, уже будучи уже после университета, я поступил в исламский университет и 6 лет отучился, но и после этого сразу поступил уже в Санкт-Петербург государственный университет, в светский вуз. И у меня осталась такая некая поиска вот этого незавершенности себя именно в исламе, то есть потому что у нас очень... Мои товарищи занимают там должности кади районов, там призывают к исламу, а я вместе с ним, хотя учился, остался в стороне. И была задача только найти что-то для себя. И Всевышний меня направил к каллиграфии. То есть, и где-то с 2010 года я уже конкретно, когда был на Ближнем Востоке, уже интересовался этой темой, то есть ходил какие-то, получал какие-то знания по приезду, пользуясь интернетом и знанием английского, арабского, переписывался, учился, вот перенимал вот этот опыт у разных каллиграфов. И сегодня благодаря, скорее всего, и труду, и в первую очередь Всевышнему Аллаху получилось создать вот что-то уникальное. То есть задача была создать такой уникальный продукт, в таком случае это арабская каллиграфия именно в художественном стиле. Вот в постсоветском пространстве вот таких работ никто не делает. Я желаю каждому из нас, в первую очередь, добра, мира, любви в семье, чтобы мы понимали, что ислам – это не только намаз, там, садака, это еще хорошее отношение к соседям, хорошее отношение к супруге, супругу. Самое важное, чтобы ислам проявлялся не только именно в моменте, там, акте поклонения Всевышнему, он проявлялся в каждых мелочах, которые мы каждый день делаем. Выход из дома, встреча с неизвестными людьми. Обычно, как часто бывает, мы очень любим и уважительно относимся к кому мы знаем. То есть, соответственно, нужно это переносить на тех, кого мы не знаем. И нужно быть мусульманином именно в моменте. Не только когда по случаю пятницу на джума намаз, а вот 24/7. Вот это хочу пожелать всем.
1: На этом наше эфирное время подошло к концу. Еще раз хочу напомнить, в гостях у нас был художник и председатель Союза художников Чеченской Республики Исмаил Динельханов. Исмаил, огромное вам спасибо, что нашли время с нами побеседовать. И нашим радиослушателям я хочу напомнить, что выставка проходит в галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова, где каждый желающий может увидеть ваши работы. На этом все. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Мы серия Адикёйл Марш Ойл.
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-30-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100

0: единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: приветов на радио Грозный.
1: 15 часов и 3 минуты. Время в столице. Друзья, на радио Грозный у нас стартовал час приветов и поздравлений. А в нашем телеграм-канале, называется он «Радио Грозный», уже появилась публикация с надписью «Час приветов». Под ней в комментариях вы можете оставлять свои приветы и поздравления, писать нам свои текстовые сообщения, поздравлять своих родных и близких и передавать им приветы. Поэтому спешите. Вспоминайте своих родных и близких, передавайте им теплые пожелания. До конца этого часа у вас есть такая возможность. Ну, а я с нетерпением буду ваши текстовые сообщения ожидать. Не забывайте также про наш короткий сервисный номер 5544 с кодовым словом «Соло», по которому вы можете оставлять свои музыкальные заявки тоже. Играет для нас Хадижат Асхабова и «Теша Ман Чуг» называется песня.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы.

привет и поздравить с особенным днем, с днем рождения мою любимую родную сестренку Самиру. Самир дал декал юил ходал дукуях юил дал ирсе беркате дуил хаширш дал мокш мерш ях юил ходхун дука. Ну и в качестве музыкального подарка от радио Грозный для моей любимой сестры звучит композиция Али Димаева «Эрже Бергаш».

для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Ничего не бойся, у тебя все получится. Ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-30-30 и 8-938-989-40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья. Это программа «Вечер в столице». Сегодня у нас в гостях Ибрагим Мадаев, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Чеченской Республики. Человек, который знает все про статистику и безопасность дорожного движения. Ибрагим Омашвогл.
2: Дэймашвогл, Руслан.
1: Ибрагим, мы традиционно с тобой обычно нашу с тобой программу записываем со статистики. И как она поменялась за прошедшую неделю?
2: Руслан, прежде всего, хочу еще раз поблагодарить за то, что вы нас пригласили, даете возможность посредством средств массовой информации общаться с участниками дорожного движения, донести какую-то полезную информацию. И, конечно же, прежде всего нужно говорить о статистике, потому что статистика показывает ту картину, которую мы наблюдаем на наших дорогах. К сожалению, дорожно-транспортные происшествия происходят ежедневно. Даже если ежедневно нет пострадавших, погибших, ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями, когда люди, нарушая правила дорожного движения, совершают дорожно-транспортные происшествия, подвергают свою жизнь опасности, портят друг другу имущество. Ну и, конечно же, не обходится без споров в этих ситуациях. И все это из-за того, что люди не соблюдают элементарные требования правил дорожного движения. Вот с начала года зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории нашей республики с погибшими, с пострадавшими насчитывается 36 происшествий, в которых, к сожалению, 13 человек погибли и около 60 человек получили травмы различной степени тяжести. Причинами этих дорожно-транспортных происшествий являются в основном это превышение скорости, сопряженное с нарушением других правил дорожного движения, это не предоставление

0: или пассажир врезался в попутном направлении движущийся автомобиль. И вот это уже...
1: Прям цепная реакция,
0: цепная,
1: да?
0: Реакция, да. И 5 автомобилей получили повреждения, но опять-таки повторяемся, трагедия заключается в человеческих жизнях. Да, Гештольцан. И очень важно, мы именно подчеркиваем момент дорожно-транспортного происшествия. В этом примере я хочу от себя, от лица всех сотрудников госавтоинспекции еще раз призвать водителей к тому, чтобы соблюдали безопасную дистанцию. И многие водители, мы с ними общаемся часто, они упрекают друг друга, что когда они оставляют дистанцию, необходимую безопасную дистанцию между транспортным средством, находится другой водитель, который обязательно займет это место.
1: Вклинивается, да.
0: Да, и, к сожалению, вот эти моменты, они заставляют самих водителей придерживаться нервозности за рулем, то есть не соблюдая безопасную дистанцию, так как водители занимают эту часть безопасной дистанции, к сожалению, нарушение правил дорожного движения. Это, конечно же, это отсутствие культуры на дороге. Мы, как нация, как чеченцы, как мусульмане, исповедующие истинную религию ислам, должны были бы показывать пример высочайшей культуры на дороге. Но, к сожалению, многие водители игнорируют эти ценности, в связи с чем и происходят трагические происшествия.
1: Мне кажется, что вот тому, что ты сказал, лишь можно добавить то, что любой из водителей все-таки должен, сколько бы он ни находился за рулем, ну, если он не в состоянии каждый раз обновлять свои познания правил дорожного движения, действительно, хотя бы уважать участников дорожного движения. То есть, и говоря о самообразовании в целом, мне хотелось бы в первую очередь поблагодарить вас за ваш проект в социальных сетях, Ибраим, где вы прям вот на пальцах разъясняете некоторые основные правила дорожного движения, которые люди, оказывается, трактовали по-своему. Это и проезд кругового движения, это и другие какие-то нюансы. И все-таки хотелось бы от нас, непосредственно слушателей радиостанции Грозной, вообще как бы участников дорожного движения, попросить вас, чтобы вы не останавливались. Харам Хакан Ху Шарер Эл Цаюч помогали разобраться во всех других непосредственно о правилах дорожного движения. Не за горами последний звонок начала летних каникул, то есть, вернее, будет ли проводиться работа вот касательно по информированию родителей, детей, то, как себя вести на дорогах. И вообще, мне кажется, что самый главный праздник – это последний звонок, когда молодые люди, которым кажется, что они уже не молодые люди, берут ключи от автомобилей своих родителей, и начинается форсаж 7, 8 и так далее. То есть, что бы ты мог сказать по этому поводу?
0: Руслан, большое спасибо вам тоже за добрые слова, наш адрес. Мы со своей стороны, да, мулла, не будем останавливаться. Наш приоритет – это обучение, разъяснение правил дорожного движения участникам дорожного движения, нашим гражданам, нашим братьям, сестрам, чтобы они берегли друг друга, соблюдая правила дорожного движения. И будем стараться, как вы сказали, не надеясь на то, что имхара канала, разъяснять какие-то основные требования, которые мы, на наш взгляд, видим и в основном участники дорожного движения не соблюдают. Касаемо последнего звонка, было четко сказано вами, что вот молодые люди, которым кажется, что они выросли, это было сказано прямо в точку. На самом деле это так и есть, но беда не только в том, что молодым людям, выпускникам кажется, что они выросли. А беда заключается в том, что их родители так думают. И именно в этот день, когда по всей республике планируется закрытие образовательных учреждений, последний звонок, все в основном будут дети на дороге, нарядные, красивые, веселые. Этот день, чтобы не омрачить дорожно-транспортным происшествием, нам всем взрослым нужно осознанно подойти к этому событию. Ни в коем случае родители не должны позволить себе передоверить управление транспортным средством детям, которые не имеют водительского удостоверения. Это может закончиться трагическими последствиями таких ситуаций.
1: Вообще, в целом, что происходит на дорогах нашей республики, помогал нам в этом разобраться наш постоянный гость Ибрагим Мадаев, это начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления госавтоинспекции Чеченской республики. До новых встреч!
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденность,

воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-809.

0: Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: 16:52 время в столице. Друзья, мое эфирное время на сегодня уже подходит к концу. Не хочется, конечно, с вами прощаться, однако мы с вами услышимся уже на следующей неделе, поэтому уверена, не успеем друг по другу соскучиться. Друзья, еще раз, в очередной раз хочу напомнить вам о том, что на данный момент в Чеченской Республике и в Республике Дагестан действует чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Также в Чеченской Республике ожидаются резкие смены погодных условий, дожди, ливни, подъем уровня рек и исход селей малого объема в горных районах, поэтому обязательно берегитесь, соблюдайте все правила базовой безопасности, которые нам, собственно, диктует МЧС России. Ну и, конечно же, друзья, берегите себя и своих близких, далее оставайтесь на радио Грозный, впереди нас ждет все самое интересное. Если вдруг вы не успели написать свое заветное сообщение в интерактивный час, в час приветов, не расстраивайтесь, в 7:00 и в 9:00 часы приветов повторятся, и у вас будет возможность поздравлять и передавать приветы вашим родным и близким. Ну и я, как и сказала, с вами прощаюсь, вам желаю хорошего завершения этого вечера, хорошего настроения, еще раз призываю вас оставаться на радио Грозный. Если вдруг вы за рулем и слушаете нас, будучи за рулем, также соблюдайте все правила дорожного движения, обязательно будьте осторожны на дорогах. Ну и в очередной раз хочу напомнить вам о том, что слушать радио Грозный стало еще легче. Теперь вы можете просто кликнуть по кнопочке «Радио Грозный» на сайте ЧГТРК «Грозный» и сразу перейти к прямому эфиру. Так что если у вас есть доступ к телефону, вам не обязательно переходить в приложение и не обязательно переходить в браузере искать «Радио Грозный», можно просто кликнуть кнопочку на сайте ЧГТРК «Грозный», которая гласит «Радио Грозный», и все, мы с вами снова будем слышать не друг друга, вы будете слышать нас, но это ощущается уже как диалог. Друзья, я свой эфир завершаю композицией Маки Сагаиповой, называется она «Дымок», делайте громче и никуда не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары.

товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наша 66.

0: Грозный. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Российском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

барабанщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность.

0: опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
1: Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует.
5: Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
8: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

0: реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

работаете с лучшими специалистами, они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.